0: слонившись по ветру стоя. И листву так печально кидаю.
1: Я пойду по дороге, простору я рад.

тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.

витает в запретке. Как ей от весны не балдеть? А мне еще две пятилетки на бабочек в запретке глядеть. В синем небе, как в сковородке, жарится солнце, блин. Мы с ней по первой ходке жить в эту жизнь пришли. Ах, как она летает, мысли заплетает, и на сердце тает лед. А мне под вечер в клетку, но только шаг в запретку, и меня как бабочку в лед. Письма, что слетались когда-то, бродят вдоль по краю земли. Крылья у них изломаны, смяты, или на свече обожгли. А строчки, что по клеткам петляли, и так не хотели в огонь, спеты мне с небес журавлями под ветровой гармонь.

И в запретке только бабочкина полька, а жизнь моя была и нет. Завтра прилетят на подмогу птицы, грозы, тучи и пух. Две пятилетки немного, если сосчитаешь до двух. Обвыкнется и приживется, и я здесь не навсегда. И с неба однажды сорвется прямо в запретку звезда. Ах, где она летает, бродит, обитает, где на землю упадет. Прямо с неба в клетку, но только б не в запретку.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Ах ты, жизнь моя, зима, Колыма, светит солнышко и сводит с ума. Я пожить еще, увы, не успел, а меня уже ведут на расстрел. Конвоиру

Ты конвойный, веришь в Бога, аль нет? Нелегко мне умирать в 20 лет.

мне, конвоир мой, беги. Заметет следы метелка пурги.

врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело сетому пацану, тяжело сетому пацану описать.

Начальник спецчасти достал документ, ладонь протянул, уважает. Еще говорил он, что с легкой душой на волю меня провожает. Я вышел с мешком, на распах расстегнул бушлат, у костров закопченный. А час до того и 7 лет до того я был человек заключенный.

ставить крест я на все прошлое. Забыть блатную жизнь и стать крутым. Меняю жизнь плохую на хорошую. А там еще, быть может, поглядим. А там еще посмотрим, кто на что горазд. Плохую ли я школу проходил? Быть может, только что сейчас пробил мой час, и шанс еще я свой не упустил.

Мой интеллект калибра 45-го, а вездеход в кремлевском гараже. И сам я превратился из помятого крутого в иностранном неглиже. Когда уже все есть,

0: дела.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Покупайте на «Wildberries» самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: где же я найду еще такую красоту родной моей земли?
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия, Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4.

Грошик медный зажав в кулаке, на удачу, чтоб быть ей узнанным, я всю жизнь свою плыву по

0: все не так. Держите такт в любой из тем. Держите темп, коль все не так. Держите такт в любой из тем.
1: Держите темп.
2: Реклама на радио «Шансон».
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Угасание после 55 – это приговор?
5: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
4: Что отказывает первым?
5: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
4: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
5: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
4: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
5: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
4: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
5: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
6: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Негожий день залит дождем,

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: А чем вам нравится стиральная паста «Альба-автомат»?
2: Цветные вещи не теряют свою яркость. Отлично отстирывает сложные пятна. Удобный шар-контейнер.
1: «Альба-автомат» стирает чисто, эффективно, удобно.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Биокилл. Для защиты растений от вредителей, когда до сбора урожая осталось совсем мало времени. Запомните. Биокилл.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

происходит. Столько дней мелкий дождь моросит, старый друг, как поют, не приходит, и мне некого больше спросить. Центробанк.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
3: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
3: А в чем?
4: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
3: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
4: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
3: И что же делать?
4: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
3: Впервые слышу.
4: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
3: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
4: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
3: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
4: Любой в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
3: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

У каждого своя дорога в рай. Ни с чем ее одну не перепутать. Постелена она весенним утром и летним ветром нам наречена. По скошенной траве найду дорогу, по снегу запорошенной тропе. Пусть люди говорят, побойся Бога.

по ней и не спрашивая вечность. Куда ведет нас эта бесконечность? А жизнь, как спичка, вспыхнет и прощай. У каждого своя дорога вверх.

0: Только ты теперь держись.
1: Только вы теперь держитесь, добавит Андрей Петров в студии шансона. Здравствуйте, здравствуйте. А все потому, что ваш покорный слуга посмотрел на календарь, а календарь нам показывает сегодня день отдыха от праздников. Ну как такое событие и не отпраздновать, и не отметить? По судьбе звучит дальше на волне шансона. Чуть позже «Мне не хватает твоих глаз». Услышите.

Я ревную. Вот название композиции в эфире хорошего радио. Побывавшие в очередь за одну из песен Елены Ваенги. Сама Елена в этом сезоне на радость поклонникам преобразилась. Говорят, заметно похудела. Теперь выглядит гораздо моложе своих лет. И похоже, ну, по крайней мере, во время появления на сцене совершенно отказалась от косметики. Может себе позволить.

Сон, где мы вдвоем, название композиции на волне хорошего радио. Прозвучавший, где вдвоем, и вовсе не сон, это про Евгения Григорьева, потому что день назад всего лишь выпустила новую совершенно песню, и эта песня дуэтная, вдвоем записанная, называется композиция «Кроет». Кто хочет, тот может уже найти ее во всемирной паутине. Ну а пока Жека в туннеле третьего кольца на радио «Шансон» исполнит. Радио.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин». Защитите урожай от вредителей. «Биокилл» очень эффективен и разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. Запомните, «Биокилл».
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: начинается с тебя.
1: Россия начинается с тебя. Вот название песни на волне шансона отзвучавшие. Следующая на белой карете в исполнении Виктора Королева. Говорит Виктор Королев, в связи с последними ливнями вспомнил ярчайший момент своей жизни, 85-й год, когда летом после сессии в театральном училище из-за сильнейшей грозы все улицы были в воде, сплошной океан. Сняли обувь, как маленькие дети бежали по мокрым московским бульварам, улочкам, переулочкам. Сейчас слабо.

0: нашей карете.
1: Поем с душой, поем со мной. Все наши песни звучат всегда с душой.
2: Радио «Шансон».

закрыт, в доме нет окон. 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе. Говорят,

0: часом.
1: 8 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Минтранс анонсировал введение бесплатной парковки на 2 машины для многодетных семей. Ведомство утвердило поправки в методические рекомендации, следует из распоряжения, опубликованного на сайте министерства. Такое право должны получить многодетные семьи с 4 и более детьми. Сейчас в рамках льготы такая семья может бесплатно парковать один автомобиль. 75 пляжей Анапы получили разрешение на открытие сезона. 11 зон проходит экспертизу, сообщило правительство России. Там уточнили, что вице-премьер Виталий Савельев провел заседание комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Известно, что сейчас ведется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пляжах города, где фиксировался мазут. Работы контролирует Роспотребнадзор. Российские синхронистки выиграли юниорский чемпионат Европы в акробатической группе. Соревнования проходят в Мюнхене. В финале российская команда обошла сборную Испании, которая заняла 2 место. Наши девушки набрали 222 балла. Бронзовые награды достали спортсменкам из Италии. Россия на турнире выступает в нейтральном статусе, без национальной символики. Юниорский чемпионат Европы по синхронному плаванию завершится сегодня, 4 июля. Сегодня в столице перекроют несколько улиц и набережных из-за проведения московского ночного велофестиваля. Участники стартуют на Крылатской улице в 21 час. Движение будет перекрыто на протяжении всего маршрута. Уже с 8 вечера водители не смогут проехать по ряду улиц и набережных на западе, северо-западе и в центре столицы. Помимо этого перекроют Бородинский и Карамышевский мосты. Автомобилистам нужно предусмотреть еще один важный нюанс. С 12 ночи до окончания мероприятия будет запрещена парковка на участках ограничений. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные. Доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки, юань стоит 11 рублей 38 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы +20, ветер восточный 3 метра в секунду. Мария Деева, радио «Шансон».

можно добавить, что у нас-то поющие всегда и везде. Это же радио «Шансон» в студии хорошего радио. Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте. «Любовники» отзвучало на нашей волне. «Зеленые-зеленые» послушаем, а чуть позже и «Улица Портовая» зазвучит на нашей волне.

детские мои. Не о том жалею я, что промчалась тройкой вдаль по этой улице, прогремела бойка.

только на улице Портовой Михаил Шуфутинский. В октябре будет и на улице Курортной. Дело в том, что вместе с Михаилом Шуфутинским и другими замечательными артистами мы отправляемся на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон» на берегу Средиземного моря. Подробности найдете на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Эта информация. С 24 по 30 октября пройдет фестиваль в Турции. Так что готовьте купальные костюмы.

0: Нашлось.
1: Да ладно, на шансах, но это уже никакие не слухи, а будет так на самом деле. Фрагменты мюзикла «Вальс Бастон» собираются сыграть в середине грядущей недели в парке Горького в рамках международного открытого фестиваля на улицах Москвы. Песня Александра Розенбаума в живом городском пространстве, конечно, сохраняет атмосферу спектакля и его настроение. О городе у нас еще есть что добавить на шансоне.

0: Реклама.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Не все будет как надо, а уже как надо. На официальной страничке шансона в соцсетях выложили видеозапись выступления Алексея Петрухина. В нашей студии приходил недавно в программу «Живая струна» и даже новую композицию представил. Учтите. «Погода шепчет» — это уже следующая песня. Группа «Сентябрь» на хорошем радио.
1: Звуки тают в сиреневой дымке, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружит вальсы в тени.

0: радио «Шансон».
1: 9 часов в Москве. В студии Мария Диева. Здравствуйте. Александр Новак поручил увеличить поставки топлива в российские регионы. Нефтяным компаниям необходимо обеспечить внутренний спрос, сообщили в правительстве по итогам совещания ситуации на топливном рынке. Отдельное внимание было уделено Иркутской области и Забайкальскому краю, где, по данным властей, сохраняется напряженная ситуация с обеспечением нефтепродуктами. Главы регионов доложили о текущих запасах и мерах по стабилизации поставок. В правительстве подчеркнули, что задача компании – оперативно нарастить отгрузки топлива для внутренних потребителей. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал, что в России сформирован достаточный запас топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20-30%. В России воссоздадут военный инженерно-технический университет. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Согласно документу, университет будет выделен из состава военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева. Новое учебное заведение получит статус самостоятельного. Его история начинается с 1939 года, когда появилось Высшее военно-морское инженерно-строительное училище. В 2012 году вуз был объединен с Академией МТУ, а теперь снова восстанавливается как отдельная структура в системе военного образования. Российские фигуристы получили 4 квоты на юниорский гран-при в Китае. Места для россиян распределил Международный союз конькобежцев, говорится на официальном сайте организации. Квоты выделены по одной в каждой дисциплине – мужское и женское одиночное катание, спортивные и танцевальные пары. Этап турнира пройдет с 19 по 22 августа в Сиане. Уточняется, что на следующий этап юниорского гран-при, который состоится в Риге с 26 по 29 августа, российским спортсменам квоты не выделены. Курс валют на выходные: доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Мария Деева, служба информации радио «Шансон».

Но если внимательно присмотреться, никакие это не птицы, а это наши сами сограждане на юг летят, едут, плывут, потому что очень-очень хочется, конечно, побольше солнышка уловить, чтобы хватило запаса и на осень, и на зиму, и на весну, чтобы эти солнечные витамины помогали нам жить. Но песни точно вам хватит в этом сезоне. Получайте, в таверне звучит, в студии хорошего радио. Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте.

0: огонь забытых мной цитат. Название песни, которую Ира Круг исполнила на волне хорошего радио. Но в нашей жизни время от времени появляются цитаты, которые точно не забудутся. И автор одной из таких цитат сама Ира Круг. Дело в том, что несколько дней тому назад Молдавия, Минкульт Молдавии, внес имя исполнительницы в черный список. Выступление признано нежелательным на территории республики, и корреспонденты, конечно, захотели знать, а что Ира Круг про это сама думает. А Ира очень лаконично все прокомментировала. Вот дословно «да и пошли они», сказала она. «Я люблю Россию». Вот слова Иры Круг. «Наш класс» — это следующая песня на волне шансона.
1: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

встречались на волне шансона с Сергеем Любавиным. Повстречаемся и в ноябре на столичной лайф-арене, потому что Сергей Любавин – один из участников всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй». И вечер, наполненный любимыми песнями, назначен на 14 число. Это значит, что несколько часов любимой музыки вас 14 ноября ожидает энергичных танцев и отличнейшего настроения. Возрастное ограничение 12+. Учитывайте это. И запасайтесь билетами.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

«Ты одна» звучала на радио «Шансон». Время послушать и песни Виктора Третьякова. Сам Виктор Третьяков, кстати говоря, судя по всему, последний летний концерт отыграл на нынешней неделе. Видимо, теперь внимание все сосредоточит на своем международном фестивале авторской песни Третьяков, который традиционно проведет его в сентябре. Ну а пока у нас на волне хорошего радио размышления. Это лучший год или не лучший год? Ну, нас рассудит композиция.

10 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Россияне могут оплатить жилищно-коммунальные услуги за июнь до 15 июля. Об этом напомнил первый зампред Комитета Госдумы по ЖКХ Владимир Кошелев. Он отметил, что с 1 марта в России крайний срок оплаты ЖКУ официально перенесен с 10 на 15 число каждого месяца. По словам парламентария, хотя большинство граждан платят вовремя и проблема общей задолженности не стоит остро, новый срок важен для финансового комфорта семей. С 1 сентября также вступят в силу изменения в сфере ЖКХ, которые должны повысить прозрачность работы советов многоквартирных домов и приемки работ по содержанию и ремонту общего имущества. Продажи новых машин выросли почти на 15% в 2026 году. За первое полугодие было продано 608 618 новых легковых авто. Это на 14,8% выше показателей за аналогичный период 2025 года. В июне было продано 116 276 новых машин, что на 29% больше, чем за первый летний месяц прошлого года. По результатам отчетного периода марка «Лада» сохранила лидер позиции на рынке с долей в 24%. На втором месте оказалась марка «Хавейл», а третье место заняла марка «Теннет». Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник, всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Это пока все новости. Мария Деева, радио «Шансон».

А есть предложение сделать эту субботу очень-очень красивой. Вот мы со своей стороны уже начали с помощью песен. Ты очень красиво отзвучала в эфире шансона. Присоединяйтесь, и вы помните, как девиз звучал телевидение ГДР. Делайте с нами, делайте как мы, делайте лучше нас. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. На рыбалку точно прозвучит у нас в ближайшие минуты на волне шансона. Вариации на цыганские темы тоже будут в эфире.

Вариации на цыганские темы в эфире «Хорошего радио». Очередь за одну из песен Татьяны Булановой «Мама милая моя» будем слушать. Но всего лишь день назад у Татьяны Булановой обновка уже выложила во всемирную паутину композицию под названием «Чужие», а именно историю о том, как быстро можно стать друг другу посторонним. Ну, или о неизбежности, о попытках убежать от прошлого, но еще о том, как трудно принять, что местоимение «мы» для кого-то больше и не существует.

о том, что есть еще порох. Валерий Курас на волне хорошего радио. Ну а чтобы допеть все песни до конца, например, те, которые мы определили на 14 ноября на лайф-арене, понадобится несколько часов. И чтобы спеть, и чтобы танцевать. Потому что 14 ноября на лайф-арене у нас всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». А раз у нас, значит и у вас тоже. И помните, что самые доступные билеты, они на танцпол. И вот там можно стать частью большого музыкального праздника. Возрастное ограничение 12+. Запасайтесь билетами сейчас, потому что, понятное дело, что к 14 ноября билетов может совсем и не остаться. «Сладкий яд» — это та композиция, которая появится в эфире, а потом чуть позже зазвучит и композиция «Я остаюсь».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Покупайте на «Wildberries» самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Девчонка, платье шикаля Париж. Колье на 600-й Мерседес. Пришла в кабак, Иосиф в нем завис. И разбудила в теле

И включив хит-парад «Шансон года», вы тоже будете под впечатлением. А мы стартуем очень скоро, через несколько минут буквально, после выпуска новостей. Дело в том, что на этой неделе в хит-параде произошли изменения, в том числе в тройке лидеров добавился и новичок. Вы все скоро услышите. Просто сделайте радиоприемник чуть-чуть погромче.

0: Шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: шансон.
1: 11 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Калининградской области с 80-летним юбилеем, отметив, что регион по праву славится своей историей. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Глава государства также подчеркнул, что Калининградская область обладает серьезным потенциалом и широким спектром возможностей для привлечения крупных инвестиций. Кроме того, Путин напомнил, что совсем недавно знаменитому музею Мирового океана в Калининграде был присвоен статус особо ценного объекта культурного наследия. Президент пожелал жителям здоровья, благополучия и новых достижений на благо Калининградской области и всей России. Минпросвещение планирует законодательно закрепить экспертизу игрушек для детских садов, чтобы они соответствовали требованиям безопасности и способствовали развитию дошкольников, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. По его мнению, в детских садах должны быть игрушки, соответствующие традиционным ценностям и способствующие развитию ребенка. Ранее Кравцов сообщил, что Минпросвещение планирует разработать единый перечень игрушек для детских садов. В Москву на 2 недели придет сезон дождей. До середины июля каждый день будут идти дожди из-за циклона, который принесет похолодание. Синоптики прогнозируют плотную облачность и ухудшение погоды. Средняя дневная температура в эти дни около 20 градусов, ночами от 14 до 17 тепла. По данным гидрометцентра, с 4 июля начнутся осадки, местами с грозами, что ограничит солнечный свет. Дождь с грозой ожидается в Москве сегодня. На метр площади может выпасть до 11 литров воды, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Атмосферное давление понизится. В воскресенье дожди продолжатся. Ожидается еще до 9 миллиметров. Под утро плюс 14, после полудня плюс 18, плюс 21 градус. Официальный курс валют на выходные: доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Это пока все новости. Мария Деева, служба информации «Радио Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: У хорошей музыки есть удивительное свойство. Она никогда не приходит одна. Следом за одной песней обязательно появляется другая, совсем не похожая, со своим характером, своим настроением и своей историей. Именно поэтому хит-парад «Шансон года» снова обещает быть интересным. У микрофона Рустем Ахметшин. Начинаем восхождение по лучшей дюжине недели. Премьеру всегда немного хочется сравнить с выходом актера на сцену. Зрители уже в зале, свет погас, а дальше все зависит только от первых минут. Именно такой момент сегодня переживает Султан Лагучев. Его новая песня «Роза черная» дебютирует в нашем хит-параде, открывая его с 12-й строчки. Любопытно, что название сначала обещает романтику, потом драму, а в итоге слушатель получает историю, в которой эмоций хватает с запасом. Хороший старт для песни, которая наверняка еще скажет свое слово. Проголосовать вы можете на нашем сайте radioshanson.ru.
0: Шансон номер 12.

0: Есть люди, которые умеют рассказывать так, что хочется дослушать даже историю про обычную поездку в магазин. Примерно таким же качеством обладает Сергей Ростов. Его «Майя, звезда Шанхая» поднимается уже на 11 место. Слушаешь эту песню и невольно начинаешь придумывать продолжение. Кто такая Майя? Почему именно звезда? И что вообще происходило в том самом Шанхае? Когда история рождает вопросы, это хороший знак.
1: Шансон номер 11.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!
4: Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-923-17.
0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
6: Замечали, что некоторые песни появляются именно тогда, когда особенно нужен небольшой отпуск, пусть всего на 3 минуты. У Стаса Михайлова как раз такая работа. Его хит «Летай» сегодня на 10-й строчке шансон-чарта. После него почему-то перестают раздражать пробки, очередь на заправку становится чуть короче, а понедельник выглядит уже не таким суровым. Проверено многими слушателями. Наукой хотя пока не доказано, но очень хочется верить.
0: Шансон номер 10.
7: Летай!

0: Настоящий артист не меняет голос под моду. Наоборот, мода приходит и уходит, а голос остается. Именно поэтому Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» продолжает уверенно чувствовать себя в нашем хит-параде. Сегодня он занимает 9-е место. Это как любимая кружка дома. Можно купить десяток новых, но рука почему-то все равно тянется к той самой, проверенной временем.
1: Шансон номер 9.

0: Интересная закономерность. Чем сильнее хочется получить ответ, тем медленнее приходит сообщение. И нет, это сейчас не про мобильную связь. Именно поэтому песня в исполнении Алены Петровской «Сердце бьется в закрытую дверь» звучит так узнаваемо для многих. Сегодня ей достается 8-е место. Наверняка многие хотя бы однажды мысленно вели тот самый разговор, который в реальности так и не состоялся.
1: Шансон номер 8.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Лето заканчивается удивительно быстро, особенно если все время обещаешь себе: вот в следующие выходные обязательно отдохну. Алексей Петрухин и Анна Семенович решили не ждать идеального момента и с песней «Раздели со мной лето» добрались до 7-й позиции. После нее хочется срочно отменить пару серьезных дел, купить мороженое и хотя бы ненадолго забыть пароль от рабочего компьютера.

0: Любопытная вещь. Чем короче совет в отношениях, тем сложнее ему последовать. Чепик и Холла словно решили проверить это на практике. Их песня «Не люби меня» на 6-м месте нашего хит-парада. И ведь прекрасно понимаешь, что подобные просьбы редко работают так, как задумано. Человеческое сердце вообще плохо реагирует на запреты. Оно предпочитает сначала все сделать, а уже потом читать инструкцию.
1: Шансон

0: Любовь умеет выбирать самые неподходящие моменты. Она никогда не сверяется с календарем, не спрашивает разрешения и уж точно не предупреждает заранее. Поэтому песня Евгения Григорьева «Обожгла любовь», которая сегодня занимает 5-е место, звучит настолько правдиво. Кажется, главный жизненный опыт люди получают вовсе не из учебников. И статистика шансона с этим полностью согласна.
1: Шансон номер 5.
2: Я хочу у лукоморья.

0: бывает удивительно. Услышал песню однажды, а через неделю поймал себя на том, что напеваешь ее совершенно автоматически. Вот именно так работает Михаил Бублик. Его «Лети, лепесток» уверенно держится на четвертой строчке. Самое смешное начинается, когда пытаешься перестать ее напевать. Практика показывает, именно в этот момент припев начинает звучать в голове еще громче.
1: Шансон номер 4.
2: Тебе подарю синеву морей, океаны.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
7: Настоящее мастерство не нуждается в громких доказательствах. Оно просто делает свое дело. Михаил Шуфутинский с песней «Последний полет» занимает 3-е место. В этой работе нет желания удивить любой ценой. Все построено на опыте, точности и уверенности. Именно поэтому песня уже не первую неделю остается среди фаворитов у наших слушателей.
6: Шансон номер 3.
8: «Небо надо мной плакало мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой».

Кажется, пора признать очевидное. Наташка давно стала самостоятельной музыкальной знаменитостью. Ирина Круг с песней «Губы Наташки» сегодня поднимается на вторую строчку хит-парада. Если бы героиня этой песни существовала в социальных сетях, количество подписчиков уже давно сравнялось бы с населением небольшого города. А комментарии наверняка начинались бы словами «Ну, наконец-то мы дождались нового поста».

0: Султан Лагучев с премьерой «Роза черная» начинает сегодняшний маршрут с 12 места. Цветок необычный. Посмотрим, насколько высоко он сможет вырасти в нашем чарте.
1: Послушай, Майя, звезда Шанхая, я знаю, я зашел за край.
0: На 11-й строчке Сергей Ростов познакомил нас с Майей, звездой Шанхая. Теперь остается только дождаться продолжения этой истории.
1: Летай, летай.
0: Стас Михайлов на 10-м месте снова предлагает «Летай». Главное не пытаться повторить это по дороге на работу.
2: Купола, вы мои колокола, пусть не золотом укрытие.
0: 9-ю позицию занимает Владимир Ждамиров с песней «Купола, колокола». Есть все-таки голоса, которые узнаются быстрее, чем включается радио.
3: Сердце бьется за закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь» остановилась на 8-й строчке. Очень надеемся, что к следующему выпуску дверь все-таки откроется.
4: Раздели со мною лето, поцелуй до рассвета.
0: На 7-м месте Алексей Петрухин и Анна Семенович продолжают делить лето. Осталось придумать, как поделить отпуск, чтобы хватило всем. Шестую строчку удерживают Чепик и Холла с песней «Не люби меня». Судя по успеху этого хита, слушатели дружно решили этот совет проигнорировать.
5: Обошла любовь лампадкой, след оставила.
0: В пятерке лучших Евгений Григорьев и «Обожгла любовь». Любовь, конечно, опасная штука, но желающих испытать ее меньше почему-то не становится.
6: Перед нами тысячи всех дорог.
0: Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток» на 4-м месте. Кажется, лепесток поймал очень удачный попутный ветер.

0: Третью строчку занимают Михаил Шуфутинский и его «Последний полет». Высота серьезная, полет проходит без турбулентности.
1: Губы Наташки, по телу мурашки.
0: Ирина Круг с песней «Губы Наташки» добралась до второго места. Похоже, скоро Наташке придется давать отдельное интервью. Но лидер этой недели остается неизменным. Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы» вновь занимает первое место нашего хит-парада. Есть песни, которым не нужно каждую неделю что-то доказывать. Они просто продолжают звучать, а слушатели снова и снова делают свой выбор. Именно так и рождаются настоящие лидеры. Чтобы поддержать любимую песню или любимого исполнителя, голосуйте на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Спасибо, что провели этот час вместе с нами. Берегите хорошее настроение. Не забывайте делать музыку чуть громче, когда день складывается удачно, и еще громче, когда складывается не совсем так, как хотелось бы. До встречи ровно через неделю. Пока.
2: Шанс.

опере, заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит

рисую тебя на стекле, помутневшим от холода. Эту птицу, что машет крылом,

находишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: радио «Шансон».
1: 12 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Умерла актриса Екатерина Жемчужная. Ей было 82 года. Причиной смерти стала тромбоэмболия, сообщила ее дочь. Народная артистка России окончила ГИТИС, после чего служила в театре «Ромен». Она дебютировала в кино в фильме «Вечный зов». Также актриса снялась в таких известных лентах, как «Табор уходит в небо», «Кармелита», «Цыганское счастье», «Карнавал», «Талисман любви» и многих других. Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с платными подписками. Как сообщил сенатор Артем Шейкин, схема основана на страхе перед внезапными списаниями. Сначала человеку приходит СМС, якобы от мобильного оператора, о подключении платной услуги, а через несколько минут второе сообщение с предложением отказаться от подписки по указанному номеру. Позвонившему отвечает вежливый оператор, подтверждает подключение и просит назвать код из СМС для отключения услуги. Такой код на самом деле может быть связан со входом в личный кабинет, восстановлением доступа, изменением настроек или подключением нового устройства. Сенатор напомнил, что коды из СМС нельзя сообщать никому, включая операторов, банки и службы поддержки. Если пришло сообщение о платной услуге, проверять информацию нужно только через официальное приложение, личный кабинет или номер поддержки, указанный на сайте компании. Сегодня в столице перекроют несколько улиц и набережных из-за проведения московского ночного велофестиваля. Участники стартуют на Крылатской улице в 21 час. Движение будет перекрыто на протяжении всего маршрута. Уже с 8 вечера водители не смогут проехать по ряду улиц и набережных на западе, северо-западе и в центре столицы. Помимо этого перекроют Бородинский и Карамышевский мосты. Автомобилистам нужно предусмотреть еще один важный нюанс. С 12 ночи и до окончания мероприятия будет запрещена парковка на участках ограничений. В заключение, официальный курс валют на выходные: доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки, юань стоит сегодня 11 рублей 38 копеек. Это пока все новости. Мария Деева, радио «Шансон».

0: Зрителей достаточно вокруг, но близких неизменен круг. Народный артист России Александр Розенбаум открыл новую часть на июльском шансоне. Всем привет, очень рад, что вы в нашей компании. Чудесной вам субботы пожелаю я и здравия, друзья.
1: Нам приехал наш любимый Рома Шахов.
0: Разделить плейлист хороший. Приглашаю вас со мной. В плане музыки у нас для вас стильная комбинация из Саратова. Дождитесь. Лирика от Евгения Кемеровского. Но прежде выйдем на скоростную магистраль для комфортного отдыха. Денис Майданов в эфире радио «Шансон».

Летом всегда хочется чего-то особенного. То ли разнообразие да безобразие, то ли безобразие для разнообразия. Радио «Шансон».

0: Российского авто. Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин Карел Авто. Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
1: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон». 25 лет для вас.
1: Помню, как в далеком голопузом детстве, что ни в сказке не сказать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать.

Банный день идет в стране. Пара легкого всем пожелал коллектив «Лесоповал». Песню из репертуара Михаила Круга мы послушали в исполнении группы Михаила Танича. О том, как проходит ваша летняя суббота, расскажите в мобильных выходных. Плюс 7-909-955-1030. Сообщения периодически буду зачитывать в эфире. Скоро у нас реновационная история от бумера, но прежде Алекс Лим.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Мия Бойко и Михаил Животинский только что в эфире «Шансона». Прекрасный клип есть у этой песни. Те, кто смотрят нас в сети, не дадут соврать. Трансляцию из студии и видеоролики замечаем на обновленном сайте радиостанции, в наших группах в соцсетях, а также в мобильном приложении. Идем дальше. От разговоров снова к музыке. Субботу украсит Тамара Кутидзе.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

17 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Департамент транспорта Москвы просит водителей быть осторожными сегодня на дорогах. Из-за сильного дождя местами плохая видимость. На дорогах необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим, так как тормозной путь на мокрой дороге сильно увеличивается. По данным гидрометцентра, сегодня весь день в Москве сильный дождь, возможно гроза и усиление ветра до 17 метров в секунду. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, на 1 метр площади может выпасть 11 литров воды. Центробанк может снизить ключевую ставку до 14% на заседании 24 июля. По мнению экспертов, ситуацию сейчас осложняет рост цен на топливо. Это может отразиться на стоимости других товаров, а также на ходе уборочной кампании. Однако такие трудности носят временный характер и не связаны с чрезмерным спросом или быстрым ростом кредитования. Напомню, в июне регулятор уже снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. В первую субботу июля традиционно отмечается День Достоевского. Дата выбрана не случайно. В начале этого месяца разворачиваются трагические события романа «Преступление и наказание». Идея его проведения возникла в начале 2000-х годов, а первые торжественные мероприятия прошли в Санкт-Петербурге по инициативе Городского комитета по культуре в 2010 году. В Санкт-Петербурге День Достоевского – это ежегодный масштабный городской фестиваль. В нем участвуют музеи, театры, библиотеки и книжные магазины. Также день широко отмечают и в столице, так как именно Москва стала городом детства, первых впечатлений и становления личности Достоевского. Главархив напомнил о своей книге про писателя. В издании собраны редкие фотографии и портреты Федора Достоевского, а также документы из фондов главархива, рассказывающие о его жизни в Москве и о его семье. Официальный курс валют на выходные: доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Это пока все новости. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

за героя песни. Держим кулачки, друзья. Спасибо Ивану Кочину. Слова признаний, прощений, поздравлений, приветов. Если дождь, тоже можно все это рассказывать в мобильных выходных на радио «Шансон». 13 часов 6 минут в Москве, в эфирной студии Роман Шахов. Всем здравствуйте, отличной вам субботы пожелаю. Привет от любимой жены Алексею Карпенко, тому самому, кто задолбал своим шансоном. Алексей, нам приятно, конечно, но вы там все-таки поделикатней с женой, поделикатней. Что касается музыки, аппетитный шансон от Славы впереди. Мы посидим за разговором с Виктором Чупретовым, а до этого отцовские размышления. Стас Михайлов и Сергей Жуков в эфире.

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!
4: Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

чай кухонки, мы соберем друзей. Причина есть, и пусть совсем не юбилей, но в этот маленький квадратик метров шесть мы располневшие попробуем присесть. Ну, в этот маленький квадратик метров шесть

0: Продажи оригинальное масло отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
1: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
3: Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году.
4: Ой, сбичай, лай, уе!

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: тебя люблю.
1: Скажите главные слова в красивом месте на замечательном фестивале «Бархатный шансон 2026». С 24 по 30 октября в Турции, друзья. В этом году с нами едут и Сергей Куренков, и многие другие замечательные артисты. Михаил Шпутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, Евгений Григорьев, Тамара Кутидзе, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Анатолий Полотно, Федя Карманов. Подробности и билеты на сайте radioshanson.ru для меломанов старше 12 лет. Ждем всех. Ну а прямо сейчас группа «Кино» на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Когда приходит сон, рядом с вами радио «Шансон». Субботу делает ритмичней Владимир Ждамиров. Огромное ему спасибо. 13 часов 50 минут московское время. Если кто-то сейчас проснулся, слушайте, пятница получилась, конечно, мощная у вас. Наталья на связи. Привет мужу Александру, мамочке Лиде из города Бирюсинска, Иркутская область. Очень люблю вас, мои хорошие. Жена и дочь Наталья написала сообщение. Вы тоже можете принять участие в мобильных выходных. Все просто. Плюс 7-909-955-1030. СМС, мессенджер Макс. Сообщение подписывайте. Рассказывайте, как проходит ваш суббота. Кому сегодня привет и пожелания. Без промедления «Рада рай» на «Шансоне».

0: для слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли и спреи, лосьоны и гели, самофиксирующие бинты, а также товар сезона – средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антикайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент. Ваша карта «Кэшбэк» – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами. До 99% один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Правительство утвердило порядок проверки карточек товаров на маркетплейсах. Как сообщает ТАСС, нововведения устанавливают единый механизм проверки информации. До ее публикации операторы маркетплейсов будут обязаны убедиться в достоверности сведений. В первую очередь проверка затронет категории товаров, от которых напрямую зависит безопасность и здоровье людей. Для анализа онлайн-площадки будут использовать данные из 12 государственных информационных систем и реестров. Проверка должна проводиться в течение 3 рабочих дней после получения от продавца необходимой информации. Если полученные сведения подтверждаются, то карточка товара будет опубликована. Сервис Яндекс.Такси не фиксирует системного роста цен на поездки и оттока водителей из-за ситуации с топливом в России. В компании рассказали, что ведут переговоры с региональными властями и сетями АЗС об увеличении лимита топлива для такси. По информации РИА Новости, в России действует ряд мер для обеспечения топливом внутреннего рынка. До 31 июля запрещен экспорт бензина для всех и дизельного топлива для непроизводителей. Приняты изменения в биржевых торгах для сдерживания цен и перераспределения объемов топлива. Нефтяные компании максимально увеличили объемы производства и поставок. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: для нас.
1: А тут важно нам не прекращать его по-прежнему вращать. А если красок жизни выцвел, фон поможет бархатный шансон. Друзья, с 24 по 30 октября в Турции Михаил Бублик в числе участников. Подробности и билеты на сайте Радио Шансон.ру, категория 12+. Всем привет. В Москве начало третьего. За штурвалом эфира Роман Шахов. Хорошей вам субботы пожелаю. Скоро у нас в эфире «Космические запросы Лолиты». Шансон об ушедшем в исполнении Алексея Петрухина. Романтическая история от Михаила Шплотинского. А раньше всех послушаем знаменитую песню Вячеслава Добрынина и Михаила Плецковского в исполнении Ирины Круг. Ну а что, громкость прибавьте, подпеваем.

0: рабочий день, жара под 30. Как выходные? Дождь. Лето на радио «Шансон».
1: Да, я знаю, беда не приходит одна, а как тень ходит след во след. Только если слова — это просто вода, то глаза все равно

0: вернется или нет, и чья во всем вина, в волнении страна. Спасибо, Лолите. Елена на связи. Поздравляю сына с тем, что мы хорошо доехали до Питера. Сын у меня самый лучший. Сергей, вам большой привет от Радио Шансон. Далее. Приветствую Радио Шансон. Иногда бывает плохо на душе. Я включаю Радио Шансон, слушаю душевные песни, прихожу в себя. Спасибо вам, что вы есть. Валентина из Краснодара. Валентина, держитесь. Мы вот стараемся, чтобы у вас, у всех слушателей шансона, было замечательное настроение. Сейчас небольшая пауза, после которой вернемся и продолжим слушать прекрасные песни.
1: Радио «Шансон Коста», Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. Магазин.

0: вашего авто.
1: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

0: будет всем, как в пути маяк. Пусть потерпит ГАИ.
1: Лето – сладкий кусочек жизни. Радио «Шансон».
2: Ну что?

Сергей Любавин только что в эфире «Шансона». Люся на связи. Желаю удачи тем, кто работает сейчас на уборке урожая. Горячая пора сейчас у всех. Хорошего дня и огромный привет выпускникам 1986 года. Село Шведино Ставропольского края. Удачи вам, мои хорошие. Спасибо, Люсь. Вот все получается. Мобильные выходные продолжаются, и музыка в эфире «Шансона» тоже не останавливается. Очень скоро Александр Маршал, но прежде Александр Иванов и «Ронда».

0: мчимся среди остывающих звезд.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Надеюсь, без меня вы не скучали, пока такие голоса звучали. Анатолий Полотно и Федя Карманов только что в эфире «Шансона». Привет из города Бийска от Елены Вологодской всем родным и близким, детям и внукам, конечно, любимому мужу Павлу Реброву. Суббота, отдыхаем дома, любуемся цветущей красотой, радуемся отличной погоде и наслаждаемся выходными. Павел, кстати, тоже прислал признание в любви своей Еленушке. Вот она, гармония, дорогие друзья. Идем далее. Слушаем красиво.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Доброго времени суток всем слушателям. Приветствую вас на волнах хорошего настроения. У микрофона Дима Казанцев. Новостями поделюсь с минуты на минуту. Осталось немного подождать.

0: Любимые мелодии на паузу. Информация на плей. Сколько шансов у любви? Если верить упрямой статистике, то маловато шансов. Тут новость подоспела. Россия попала в топ-3 стран по разводам. На 10 браков приходится 8 разводов. Психологи называют то, что мешает нормальным отношениям. Неравные обязанности. Например, она стирает, готовит, воспитывает, а он лежит на диване. Или наоборот, он работает, а она сидит на шее. Финансовые ямы. Когда денег не хватает, это, понятное дело, не сближает. Отсутствие диалога. Оба говорят, но никто не слушает. Ну и измены. Тут и объяснять не надо. Могу только один совет дать. Если брак на краю пропасти, то стоит сесть за стол переговоров, выслушать друг друга и договариваться.
1: С такими глазами, как ваши, нельзя быть одной.

0: Всем, кто принимает пищу, приятного аппетита. То есть та ситуация, когда хорошего человека должно быть много. Поскольку человек худеющий, он слишком серьезный, целеустремленный и по-спортивному злой. Даже завидую. Всем бодрости в нашей компании. Очень скоро музыка вернется.
1: Старом.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка скоро вернется, а сейчас о важном. Центробанки напомнили, какой информацией нельзя делиться в соцсетях. Не рекомендуется публиковать в социальных сетях номер телефона и адрес, поскольку это небезопасно, в частности, потери денег. Об этом газете .ру заявил эксперт по информационной безопасности Банка России Павел Мизинов. Дело в том, что программы-скаперы собирают данные со всех открытых страниц в единую базу данных, которой могут воспользоваться мошенники. Берегите, пожалуйста, свои данные.
2: Я не мечтал об островах, я жил и так на острове. В огне плескался океан, полоской горизонт.

Любимые мелодии сменяются интересной информацией. Исследователи посчитали, сколько времени уделяют воспитанию детей мужчины 21 века. Ученые из Университета Лондона обнаружили, что современные папы проводят с детьми в 7 раз больше времени, чем, например, 40 лет назад. По некоторым данным, в среднем отец посвящает ребенку

0: быть идеальный мужчина. У него должны быть внутренняя сила и уверенность. А главное, он не должен бояться сильной девушки рядом. Ну а что Ольга Бузова еще могла сказать? Что ей нужен неуверенный в себе слабак или маменькин сынок? Короче так, я редко вижу сильных людей в одной семье. Обычно рядом сильный и независимый оказывается откровенный подкаблучник. И это не из-за того, что он слабый, а просто потому, что сильный и независимый никто другой, скорее всего, не уживется. Двух сильных людей ты увидишь в ринге, а отношения — это отдельная вселенная, как инь и янь. Представьте в одной связке двух лидеров. Мне кажется, это сразу борьба и выяснение отношений. Но мое мнение может не совпадать с мнением редакции.
1: Городские встречи, старый мотив, подмосковный вечер, спальный массив.

0: всегда. Ты меня, конечно, не извинишь. А может, все сначала, ну что ты молчишь? Золоткой упала с неба звезда. Что, не загадала?
1: Нет.
0: Ну, как всегда. Ты меня, конечно, не извинишь. Ну, что ты молчишь? Спит снегирь нахально на проводах. Как дела?
1: Нормально. Ну, как всегда. Дом, семья, работа.
0: Деньги куем. А сегодня что?
1: Суббота.
0: Так, может, гульнем?

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Работа-работа, перейди на Федота, а с Федота на его брата. Нашел в интернете данные опроса. Оказывается, 29% россиян заявили о планах продолжить работать на пенсии. По данным РБК, 15% опрошенных собираются жить только на пособие от государства. Больше всего таких людей оказалось среди работников сельского хозяйства и агропромышленности, а также производства.

На бескрайних просторах интернета наткнулся на информацию о том, что американские врачи назвали три самых полезных для сердца фрукта. Оказывается, в яблоках содержится много антиоксидантов, калий и витамины группы С. Кроме того, они могут снизить риск развития диабета второго типа. Также специалисты обратили внимание на пользу груш и вишни. Эти продукты снижают давление и уровень холестерина в крови. В результате уменьшается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом передает телеканал 360. Очень скоро музыка вернется. Остается дождаться.

от привычных мелодий к мыслям вслух. Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. С другой стороны, жизнь — это череда спектаклей и антрактов. Первый звонок уже прозвенел, значит, очередь в буфете стала чуть меньше. Всем, кто принимает пищу, приятного аппетита. Жизнь — театр, а люди в нем актеры. Ну а я в буфет.

Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Нас часто удерживают невидимые нити с конкретными людьми и определенными мыслями, а также постоянным поиском смысла жизни, который растворился в самой жизни. Всегда какая-то игра сознания, но без этого скучно жить. Мысли определяют нашу с вами действительность под знакомые мелодии на любимой волне.
2: Не такой.

все познается в сравнении. Даже ты, Даяда, мы с тобой раньше были совершенно другими людьми. Вот как с годами становиться лучше? Большой-большой вопрос. Постараемся ответить на эту загадку.

От музыкальных откровений к мыслям вслух. Поговорим о проблемах во взаимоотношениях и диалоге с самим собой. Когда одни отношения заканчиваются, а другие не могут начаться, поскольку очень сложно отпускать тех, кого ты по-настоящему любишь. А по-другому и быть не может. Частичка твоей души теперь не принадлежит тебе, если вы расстались. Зато остались воспоминания в качестве бонуса. Но понимание этого придет только со временем. Под хиты

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыкальных ритмов к новостям. Оказывается, большинство россиян получают первый заработок до 18 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минфина. Зарабатывать до совершеннолетия начали 66% респондентов. При этом у 73% первая работа оказалась никак не связана со специальностью, по которой человек работает сейчас. В исследовании также отмечается, за последние 14 лет россияне стали более бережливыми. Сейчас доля населения с отложенными сбережениями составляет 54%.
2: На Новый год мы хотим Простоквашино уехать.
3: Тотема.

0: и Новый год скоро.
1: Музыка на стоп, размышления на плей. Жизнь очень похожа на прогулку на Титанике, поэтому пока на горизонте не замаячил айсберг, будем получать удовольствие от каждого мгновения под хиты на любимой волне. Осталось, наверное, прислушиваться к собственному сердцу. Оно, говорят, никогда не обманывает.
2: В забытом архиве среди старых картин много лет пролежал удивительный фильм и потрескалась в разных местах черно-белая пленка. В этой ленте такие смешные друзья, и мой брат был кудрявым, таким же, как я, бесшабашным, веселым и всем нам знакомым ребенком. Но со временем в прошлом остался успех, и героем картины я стал не для всех. И куда-то уходят актеры из сказочных лет, но другие приходят, теперь времена. И Мальвина, бедняги Пьеро, не нужна, но так хочется верить, что снова кино к нам вернется. Что снова кино к нам вернется. Режиссеры, сценарии, рампа и свет. Люди смотрят картину из прожитых лет. И пустяк, что местами порвется затертая пленка. Кинолента напомнит серебряный век и страну, где был счастлив любой человек, и где я был веселым парнишкой, забавным ребенком.

экранов сойдут к нам актеры из сказочных лет. И однажды другие придут времена, где Мальвина вновь будет опять влюблена, и где все мы узнаем, что снова кино к нам вернется. Что снова кино к нам вернется. Что снова кино к нам вернется. Что снова кино к нам вернется.

0: Музыка объединяет людей и добавляет эмоций. На радиоволнах с вами Дима Казанцев. Спасибо всем за компанию. Пока-пока. Чао-какао.
1: Я хотел бы ветром быть и над землей лететь, к солнцу в снегах.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
2: Поэзия.

16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон, позволяющий заемщикам взять кредитные каникулы по ипотеке при рождении второго ребенка. Согласно документу, с просьбой о предоставлении льготы можно обратиться к кредитору, однако данное право можно использовать только один раз за весь срок кредита. При этом сам срок соответствующих каникул составляет до 18 месяцев. В случае усыновления закон действует до 18 месяцев с момента усыновления. В течение льготного периода, начиная с 7 месяца и до его окончания, на остаток основного долга продолжают начисляться проценты по той же ставке, которая действовала до предоставления каникул. Каждый четвертый россиянин спорит с коллегами из-за графика отпусков, особенно это касается летнего отдыха. При этом мужчины делают это чаще женщин. Согласно опросу, чем моложе коллектив, тем меньше ссор из-за отпусков. Также выяснилось, что респонденты с доходом от 150 тысяч рублей ссорятся реже, чем зарабатывающие меньше. Большинство работающих россиян без проблем согласуют с коллегами график отпусков. 22% респондентов заявили, что им удается договориться между собой, не привлекая отдел кадров или начальство. Регулярное употребление красного вина нельзя считать полезной привычкой, а утверждение о его пользе для сосудов – вредный миф. Об этом заявил академик РАН Лео Бакири. По его мнению, миф поддерживают либо любители выпить, либо производители вина. Бакири подчеркнул, что вера в такую рекомендацию подталкивает людей к систематическому употреблению алкоголя под видом заботы о здоровье, что несет прямой риск. Врач уточнил, что речь может идти лишь о небольших дозах алкоголя и только в формате редкого праздничного употребления. Бакерия рекомендует отдавать предпочтение заводскому вину, причем белому, так как оно быстрее выводится из организма. Доллар на выходные, понедельник 77 рублей 23 копейки, евро 88.03, юань стоит 11.38. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве пасмурно, местами идет дождь, плюс 19 градусов. Дарья Березовская, радио «Шансон».

и ко мне не лезь. Слава Богу, силы и деньжонки есть. От лихой удачи я не уходил. Был бы друг, а значит, он бы подтвердил. Выплеснуть бы в харю этому жиду.

0: извозчик по гулкой мостовой. А если я усну, шмонать меня не надо, я сам тебе отдам. Ты, парень, в доску свой и тоже пьешь когда-то до упада.
1: Сегодня еще можно, если очень надо, и совести не будет угрызения, завтра, братцы, в воскресенье. Александр Новиков только что в эфире летнего шансона. Проведите выходные интересно. В Москве начало 5-го, у микрофона Роман Шахов. Всем салют. Скоро в эфире «Малахитовый бит» от Лисицына. Мелодичный дуэт Алены Петровской и Евгения Алтайского. Кстати, прямо сейчас послушаем певицу из Алтайского края. Привет Барнаулу, шансоним там на частоте 101.9 FM. Инна Вальтер. Произведение «Лети».

Зайду на полминутки с сообщением Шурша. Привет моей супруге Козловой Марине и Дмитриенко Лилии, которые сейчас пропалывают грядки на даче в деревне Дулово. Сообщение от Алексея. Сделаем небольшую паузу, ну и продолжим.

Так думаешь, когда устал и даже шевелиться лень. Но завтра будет новый день. Спасибо Владимиру Кузьмину. Суббота на летнем шансоне продолжается. Скоро в эфире Эдуард Хуснутдинов, но прежде группа «Сентябрь».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: На сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

холостяки, ищите женщин на пляжах. Только там они такие, как есть, раздетые и не накрашенные. Лето!

Анатолий Полотно и Федя Карманов только что в эфире «Шансона». Поздравляю мамулю Анну Петровну Щедову с днем рождения. Счастья, родная, здоровья. Любим тебя, твои дети. Наталья Васина и Алексей Щедов, зять Александр, внук Иван и, естественно, боевые подруги по работе. Анатолий написал сообщение. Анна Петровна, «Шансон» присоединяется. Мобильные выходные продолжаются. Пишем сообщения. Друзья, не забывай их подписывать. Прямо сейчас сменим тему. Да, разгонимся чуть-чуть. «Сердце на костре». Зайнаб Махаева в эфире.

Таких, как она, в наши дни не найти. Селекция выдала сбор. Я с нею готов без оглядки идти на плаху, к распятию и в бой.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Минимальный размер оплаты труда в России растет более высокими темпами, чем уровень фактической инфляции. Глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил о поручении президента и плане постепенного увеличения МРОТ, который устанавливается каждый год. В 2026-м его размер был проиндексирован практически на 20%, а уровень фактической инфляции составил менее 10%. При этом депутат обратил внимание, что российские регионы самостоятельно могут определять размер минимальной зарплаты, однако она не должна быть ниже МРОТ, которая в этом году составляет 27 тысяч рублей. Тем временем стало известно, что во втором полугодии текущего года россиян ждут сразу две короткие рабочие недели. Как рассказала доцент университета имени Плеханова Ирина Рогалева, в ноябре трудовая неделя сократится из-за Дня народного единства, который отмечается 4 числа, выпадающего на среду. И 3 ноября рабочий день будет короче на час. А в конце декабря рабочая неделя будет состоять только из 3 дней, начиная с понедельника 28 числа, заканчивая средой 30 декабря. При этом Рогалева напомнила, что 31 декабря – официальный выходной. Это перенос в воскресенье 4 января. В следующем году у россиян будет 247 рабочих, а также 118 праздничных и выходных дней. Провоз борщевика в электричке грозит обернуться штрафом до 2000 рублей. Санкция может быть применена в случае нарушения правил поведения на объектах ЖД-транспорта, так как растение способно навредить здоровью пассажиров, загрязнить вагоны или чужие вещи. По информации агентства «Москва», для наступления ответственности достаточно самого факта наличия запрещенного предмета в поезде или в зоне повышенной опасности. Ранее в Госдуме предложили оказать поддержку социально уязвимым группам граждан в борьбе с борщевиком на земельных участках, например, пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям. Доллары на выходные, понедельник 77 рублей 23 копейки, евро 88.03. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: первую наколку.
1: Только для меня.
2: Полвека мультик помним мы, друзья. Любимая, я тебя поведу к самому краю вселенной. Я подарю тебе эту звезду. Светом нетленным будет она зарять нам путь в бесконечность. 17 часов 6 минут московское время. Вика Цыганова, Михаил Круг на старте нового часа. Суббота продолжается. 4 июля в эфирной студии «Шансона» Роман Шахов. Что сказать еще хорошего? Друзья, у нас много замечательной музыки. Очень скоро обещаю вам «Шансон с ветерком» от группы «Дюна», дуэт Аллы Риты и Алексея Петрухина, возвышенный Михаил Бублик, да, не пропускайте. Но раньше всех окситоциновая эйфория Кати Чепик.

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Даже самый черствый мужчина заплачет, если на капоте его машины нацарапать сердце. Радио «Шансон».

Судьбу еще прошу учесть, пусть зверю будет что поесть. Виктор Рыбин и Дюна только что в эфире радио «Шансон». Друзья, сейчас небольшой пит-стоп, разомнемся и скоро двинем дальше. Не проезжайте мимо, скоро у нас кое-что за жизнь от Владимира Ждамирова и Бутырки, музыкальная драматическая работа Стаса Михайлова и кое-что назидательное из коллекции Вилли Токарева.

0: придет весна.
1: А тем, кому в июле жарко, представьте, например, что эта песня словно кондиционер. Сергей Трофимов только что в эфире. Пишу вам из Череповца. Привет моему любимому мужу Мите. Желаю ему скорее построить гараж. Спасибо вам огромное. Всегда вас слушаем. Люся написала. Далее будем совместно с Люсей слушать песню в исполнении Александра Маршала.
0: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

После Александра Левшина сообщение от Сергея. Вчера был праздник, 90 лет ГАИ. Не было возможности передать привет всем инспекторам, особенно спецроте ЦСН и ветеранам, пенсионерам ГАИ России, Астаховым, Алексею и Анатолию, Людову Александру, Юрию Елягину, Сергею Толкушкину. Всем добра и здоровья, работайте и берегите себя, пацаны. Позвольте присоединиться, сказать вам спасибо за важную и ответственную службу. На этом моя эфирная вахта подходит к финалу. У нас смена караула. Скоро в студии появится Ольга Шатрова. Всем отличной субботы, полных баков позитива и вдохновения. Роман Шахов, радио «Шансон». Пока, друзья.

0: Любя, не хочу и не буду, я забуду тебя, я тебя позабуду.
1: Радиотанцполь Костомукша для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день. Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупатели ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Друг». Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли и спреи, лосьоны и гели, самофиксирующие бинты, а также товар сезона – средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антикайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент. Ваша карта «Кэшбэк» – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами. До 99% один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
1: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Центробанк ввел лимиты на выдачу кредитов. Банкам и МФО будет сложнее одобрять займы гражданам с высокой долговой нагрузкой. Также изменились правила учета доходов потенциальных заемщиков. В расчет принимаются только поступления с четкой маркировкой: зарплаты, пенсия, соцвыплаты. По информации Росбалта, с 1 июля для усиления борьбы с дропперами банки начали обмениваться данными об ИНН отправителей и получателей при переводах. В отличие от номера карты или паспорта, ИНН изменить невозможно. Это должно серьезно усложнить жизнь мошенникам. Для обычных пользователей процедура переводов никак не изменилась. В России появятся экспертизы игрушек для детских садов. Минпросвещение собирается законодательно ее закрепить. Как рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, игрушки для дошкольников должны соответствовать требованиям безопасности и способствовать развитию детей. Планируется, что организации смогут использовать учебные материалы, игрушки и оборудование отечественного производства. Как сообщает портал «Москва-24», ссылаясь на министра, важно, чтобы через игрушки дети знакомились с культурными традициями, народными промыслами, историей и достижениями нашей страны. Самые аккуратные водители живут в Москве и Петербурге. Российские столицы лидируют среди городов нашей страны по доле безаварийных автомобилистов. Российский союз автостраховщиков составил рейтинг регионов по числу водителей с максимальной скидкой на ОСАГО за безаварийное вождение за период с 1 апреля прошлого года по 31 марта текущего года. Как сообщают ведомости, первую строчку заняла Москва с показателем 52,8%. Петербург на втором месте, 51,3%, замыкает тройку лидеров Пермский край, где доля аккуратных водителей составила 49,9%. Официальный курс доллара на выходные: понедельник 77 рублей 23 копейки, евро 88,03, юань стоит 11,38. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Вот и здравствуйте! В студии Ольга Шатрова, и мне выпал жребий провести этот вечерок вместе с вами на волнах радио «Шансон». На календаре выходной, и в субботу, мне кажется, даже обычные дела становятся приятными. Уборка под любимую музыку, готовка с экспериментами, прогулка без цели. Надеюсь, что все это у вас именно по этому благополучному сценарию и прошло. Но вечер по курсу, да еще и зажигательно-танцевально, это чуть позже. Ну а сейчас узнаем, что по судьбе у Марракеша.

Дороги, которые мы выбираем, и верим, на них-то мы встретимся с раем, приводят не то, чтобы в ад по прямой, но было бы лучше вернуться домой. А всюду войны, всюду драка, всюду бой. Нам не туда, у нас любовь, любовь с тобой. Нам не туда, у нас любовь, любовь с тобой. Дороги, которые мы выбираем, к добру не приводят, лишь пятки стираем. Но все же из многих я выберу ту, что мне подарила любовь и мечту. А всюду войны, всюду драка, всюду бой. Нам не туда,

Повсюду войны, всюду драка, всюду бой. Нам не туда, у нас любовь, любовь с тобой. Нам не туда, у нас любовь, любовь с тобой. Нам не туда, у нас любовь, любовь с тобой.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

ревность, она всегда рождается вместе с чувством любви, но не всегда умирает вместе с любовью. Я вам желаю, чтобы не было ничего разрушительного в вашей жизни, а было только созерцательное и созидательное. В наших силах приумножать хорошее добрыми словами, красивыми поступками, ну и, конечно, на безвозмездной основе. Сейчас предлагаю поностальгировать благодаря песне из прошлого. Наслаждайтесь!

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу. Уходил от погони человек в телогрейке или просто закат.

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же, как ты. Только стоит ли боль?

сегодня. Человек в телогрейке или просто СК. И фрейтор один тоже мать вспоминал. И среди черных осин все бойче шагал.

О встрече двух старых друзей только что Александр Розенбаум. На встречу друзей хочу пригласить и вас. В разгар осени 14 ноября на Лайф-арене состоится легендарный праздник. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». На сцену «Разгуляй» выйдут легенды радио-шансон и новые звезды душевного жанра. Вас ждет несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и, конечно же, отличное настроение. Все подробности на radioshanson.ru. Есть возрастное ограничение, учтите это, 12+.

0: Жизнь течет и катится, и этот процесс не остановить. Не остановите тех, кто решил сменить застолье на танцы. И я готова вас поддержать. В следующем часе, сразу после новостей, танцевальная площадка «Эх, разгуляй» приглашает вас на танцпол. Мы же с вами встретимся в программе «По заявкам» только для вас сразу после.
1: Там не закрыт, в доме нет окон, 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе говорит.

0: для слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. «Живая струна» с Ксенией Стриж.
1: «Живая струна».
0: Живое общение и живая музыка в прямом эфире. «Живая струна» с Ксенией Стриж. В 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: 7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Самозанятые в России смогут впервые получить выплаты по больничным листам. Начисление средств станет возможным с августа текущего года, сообщила пресс-служба Социального фонда России. Как напомнили в организации, программа добровольного страхования была запущена полгода назад. Принять участие в ней могут самозанятые, выплачивающие налог на профессиональный доход. Для этого нужно подать заявление в Социальный фонд и вносить взносы на страхование по временной нетрудоспособности. Как сообщает портал Москва-24, сумма выплат зависит от выбранной страховой суммы 35 тысяч или 50 тысяч рублей. Также учитываются продолжительность страхового стажа и период участия в эксперименте. В российских вузах ведут новый обязательный предмет – русский язык как государственный. Он появится в расписании в 2027-2028 учебном году. Его должны будут пройти все студенты, независимо от факультета, формы обучения и уровня программы. Как сообщают «Известия», курс станет обязательным по поручению президента России и будет включен в единое ядро высшего образования. В него уже входит история, основы российской государственности и философия. В рамках курса учащиеся изучат российское законодательство, включая закон о защите прав потребителей и поправки к нему, которые обязали бизнес полностью перевести на русский язык всю информацию для покупателей. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Вороваки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, Радио «Шансон».

0: Фасон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: реклама.
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон», а 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Барсум.
1: 8 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Госдуме предложили поощрять школьников за значительный прогресс в учебе. Для этого нужно ввести систему поощрения в форме единовременных выплат, образовательных сертификатов или грантов, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его мнению, признание и поддержки за свои достижения заслуживают не только победители олимпиад, стобальники и медалисты. Среди школьников немало ребят, чей успех выражается не в абсолютных показателях, а в значительном личном прогрессе. Поощрение таких достижений позволит дополнительно мотивировать школьников к учебе, будет способствовать формированию системы, в которой важны не только высокие показатели, но и стремление к постоянному росту и настойчивость в достижении целей, добавил парламентарий. В России создают VR-библиотеки для снижения тревожности и стрессовых расстройств. Для этого ученые выяснили, что люди до 50 лет чаще ассоциируют чувство безопасности с открытыми природными пространствами, тогда как старшее поколение предпочитает дом, комнату или дачу. Эти результаты разработчики используют для создания персонализированных VR-программ психологической помощи. По мнению экспертов, технология может быть особенно полезна пациентам с ПТСР, тревожными расстройствами и тем, кто не имеет возможности посещать очную психотерапию. Фестиваль тенниса пройдет в столице с 7 по 12 июля в рамках проекта «Лето в Москве». Как сообщила пресс-служба городского департамента спорта, в парке «Ходынское поле» запланированы бесплатные уроки тенниса. Также для юных спортсменов будут открыты интерактивные зоны и мастер-классы, которые проведут теннисисты Надежда Петрова и Евгений Донской. Основной площадкой фестиваля станет дворец тенниса «Лужники», где 11 июля пройдет ключевая часть программы. Центральным событием станет показательный матч с участием звезд мирового тенниса, представляющих топ-20 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Доллар на выходные, понедельник, 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки, юань стоит 11.38. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Приветствую всех на радиоволнах. У микрофона в студии Дима Казанцев. Очень скоро расскажу что-нибудь из мира новостей. Всем бодрости и оптимизма.

0: Мелодии рано или поздно зазвучат. А пока про перекус. Если вы еще не обедали, то это новость для вас. Оказывается, россияне всерьез подружились с пиццей и стали ее чаще заказывать. Самый популярный день для больших компаний – суббота. В среднем 2 пиццы за заказ. Абсолютный рекорд – почти 400 тысяч пицц за один день. И угадайте, когда было заказано? 8 марта этого года. Пицца – как новый универсальный язык общения. Прекрасный повод пообщаться с коллегами или друзьями. Приятного аппетита!
1: Pronto, signore, о, amore mio. Signora, bellissimo, о!

Вопросов, как всегда, больше, чем ответов. Все в этом мире делается ради, назло или вопреки. Как найти ту самую любовь, которая будет удовлетворять по всем статьям? Но думается мне, любовь — это живое существо, которое требует особого внимания и ухода.

0: козырной валет.
1: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Кое-что любопытное сейчас расскажу. Я назову профессии будущего. Инженерия искусственного интеллекта. Мы теперь часто используем нейросети во всех сферах нашей жизни. Робототехника. Роботизированные технологии, которые мы видим в научно-фантастических фильмах, теперь стали реальностью во многих отношениях. Кибербезопасность. При упоминании технологий одним из первых на ум приходит следующий вопрос. Насколько я в безопасности на цифровых платформах? Пиратские атаки и взломы сайтов могут случиться совсем, а корпоративная информация может убежать, как кипящее молоко.

Музыкальные хиты вернутся с минуты на минуту, а сейчас мысли вслух. Бывают в жизни такие ситуации, которые вызывают удивление и одновременно самые противоречивые чувства. Смех сквозь слезы или ситуация, когда было бы очень смешно, если бы не было так грустно. А это состояние, когда человеку на тебя давно наплевать, а ты подбираешь слова, анализируешь те или иные реакции и обратную связь. Поэтому в любой ситуации остаемся собой и по возможности ищем во всем здравый смысл.

Друзья, от сессии до сессии живут студенты весело. Помните эту примету перед экзаменами, когда надо было студента ругать, но дураком называть нельзя. Оказывается, по студенческим приметам, во время экзамена ругают, чтобы обмануть злых духов и защитить от сглаза. Но под запретом слова «глупый», «идиот» и «дурак». Иначе магия не сработает, и духи только посмеются.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Буквально на секунду задумался о том, что мне нравилось в школе. Все очень просто. Перемены, физкультура и летние каникулы. Ну а если серьезно, математика, иностранный язык и, пожалуй, обществознание с историей. Часто интерес к учебе связан с преподавателем. Ну и от мотивации учиться.

Раньше смотрел очень много мотивационных видео, которые настраивают нас на большие и маленькие победы. Без них не обходится ни один выпуск мотиваторов и тренеров личностного роста. Начинай большие свершения с малого, и жизнь заиграет новыми красками.

Если раньше слагали песни о вишневой девятке, то теперь «Малиновая Лада» стала вдохновлять на написание хитов. Жизнь без автомобиля в городе сложна. Ну и машина держит себя в постоянном тонусе. ТО, ремонт, ОСАГО, иногда каска, а бывает платная парковка. Да и бесплатное стояночное место иногда не найдешь без приключений. Но нет ничего лучше, чем вдавить педаль газа в пол и в хорошем смысле уехать в закат под музыку любимой радиостанции.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыкальных историй к шумным сплетням. После развода рэпера Джигана с Оксаной Самойловой в апреле этого года в СМИ появились сообщения о его возможном романе с певицей Анной Седоковой. Певица, подтверждающая, кивнула на заявление Джигана о том, что она звонит ему по ночам. Но позже артистка заявила, в тот момент растерялась и утверждала, что это Джиган докучает ее ночными звонками. Сам рэпер говорит, что не состоит в отношениях и не готов к новым связям. «Не знаю, зачем вам эта информация, но про этот слух я прочитал на информационных лентах».

0: Недавно прочитал информацию о том, почему перегорают на работе. Профессиональное выгорание возникает и развивается на фоне хронического стресса. Это приводит к истощению эмоционально-энергетических и личностных ресурсов работающего человека. Для меня лучший отдых – это смена деятельности.
1: Я бегу по выжженной земле, гермошлем захлопнув на ходу. Мой фантом стрелял.

Однажды работал на сборном корпоративе, где в компании других интересных людей были реаниматологи и анестезиологи. Какие они все-таки веселые люди, поскольку, наверное, знают, что жизни надо радоваться, а не бухтеть из-за неудач, поскольку все имеет свой срок.

0: Национальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Друзья, нашел в сети интересные данные. Стало известно, сколько времени россияне проводят в глобальной паутине. В среднем выходит почти 4 часа, используя преимущественно мобильные устройства. Об этом говорится в исследовании компании «Медиаскоп». Больше половины времени, проведенного в интернете, люди тратят на социальные сети, просмотр видео и мессенджеры.

Работают ли прописные истины? В одной и той же ситуации каждый поступает по-своему. Но если не знаешь, как поступить, поступай как добрый человек. Вот эта истина работает всегда. Под хиты на любимой волне.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Мне кажется, что все мы живем свои первые годы жизни с верой во все только хорошее, искренне принимая все. Но окружение навязывает нам осторожность, и только ударами судьбы наращиваем непробиваемость. Но есть и те, кто сохраняет в себе позитив и желание смотреть на жизнь с широко открытыми глазами и продолжать верить в прекрасное. Вот пусть так и продолжается. С вами Ольга Шатрова и радио «Шансон». Рассказывайте, насколько добр ваш вечерок. Буду рада весточкам в наш эфирный чат. Обращайтесь. Ну и всем отличного вечера в продолжении.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Ой, вообще, знаете, улыбка заразительна. Увидев улыбающегося человека, вы почти наверняка улыбнетесь в ответ. Это неизбежно, получается какой-то заколдованный круг, но с самыми хорошими последствиями. Лучшие последствия вам гарантированы. И в компании «Радио Шансон» больше скажу. Музыки много, а «Шансон», как мы знаем, один.

на ветру, и тонула в глазах шлюпка, уносящая в ту пору, где день завтрашний так заманчив, где не помнится прожитой, где бежит долговязый мальчик к милой девочке золотой.

0: Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

Да, это даже не пожелание, это лекарство. Целебными свойствами обладает и отпуск. И здорово, если у вас получится совместить полезное с прекрасным. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей шансона по-русски на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и вас, слушателей, состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Билет». Все подробности ищите на нашем сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: любить обещал.
1: Мята трава. По словам самого Ярослава Сумишевского, песня зацепила с первых секунд. Ему захотелось танцевать, дурачиться и просто наслаждаться летом. Он отметил, что именно такое настроение должно быть у летней композиции. Гимн беззаботности, свободы и радости от того, что жизнь происходит здесь и сейчас. Здесь и сейчас оставляю вас в компании любимых песен, без лишних слов. Мы же с вами встретимся уже этой темной ночкой. В студии по-прежнему я, Ольга Шатрова. Не прощаюсь.
2: Дом — это там, где свет в окне горит. Дом — там, где ты согрет и стол накрыт.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

снова эта боль, что я не взял тебя с собой. А вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках дней.

трое нас дружков. Не разлей вода, а потом и разошлись. Каждый, кто куда, кто в артисты, кто в менты. Ну а кто, братва, все труднее находить нам общий

без боя. Три мальчишки с московских дворов разметало, развело кунцевских ребят. Друг на друга мы глядим с разных баррикад. До друзей всего-то час лету и ходьбы.

сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов. Но людей счастливых я лично не встречал. Каждый думает, что он масть не угадал. Было трое нас дружков, не разлей вода. А потом мы разошлись, каждый кто куда. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с Москвы.

прощаемся, трое. Будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Эти слезы, заплаканный взгляд, это имя не рядом со мной. Мне никак возвратиться назад, мне никак не с цветами весной. Эта боль не пускает к другой, эту боль невозможно прогнать. Ведь с тех пор, как расстались с тобой, не прийти, ни письма написать. А где-то там

Я голов, ее имя навек. Я ей столько стихов посвятил. Мою боль засыпал белый снег. Я ей сердце свое

никак к ней с букетом цветов. Мне никак, только плачет душа. А где-то там...

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Я в разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной, когда измена прячется за тень.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: конец 60-х, Москва, аэропорт. Ил-18 новый уже готов в полет. Готов лететь на север, далеко-далеко. Где ждет людей работа, там, где очень нелегко. Мы рады вас приветствовать, займите третий ряд. Так стюардессы вежливо обычно говорят. И вот уже посадка почти завершена. Как вдруг на трап собака решительно взошла. Обычная собака, обычный рыжий пес. Он за своим хозяином в зубах авоську нес. И стюардесса, видя такие чудеса, хозяина спросила, а справка есть на пса? А я не знала справки, но вот его билет. Какой же еще нужен на псину документ? Да нет, билета мало, с животными нельзя. Контроль ветеринарный придумала не я. Пес выронил авоську, предчувствие беды. Хозяин стюардессе, родная, пощади. Пес у меня смышленый, он вынесет полет. А не лететь нельзя нам, работа очень ждет. Работа ждет, летите, а пса не будет здесь. Из-за него не можем задерживать мы рейс. И пес как будто понял, и вниз пошел по трапу, успев лишь на прощание хозяину дать лапу. Я думал, очень редко так плачут мужики. Скорее всего, от ветра те слезы потекли. Мужик здоровый, крепкий, входя в крылатый рай, шептал своей собаке: прости, дружок, прощай, прощай. И к полосе разлуки помчался самолет. И улыбались суки на весь гражданский флот. Они ж не виноваты, ведь справки точно нет. Да что им та собака и что им тот билет? Хозяин оклемался, все у людей легко. А пес, пес ждать остался, ждать друга своего. 4 долгих года людей не подпускал. Тайком на летном поле он объедки подбирал. В любую непогоду встречал он каждый рейс. Такая вот порода в дворнягах наших есть. Он типа самолетов прекрасно различал. Он ждал Ил-18, но слишком долго ждал. И вот однажды утром, весеннюю порой, провел он свой последний собачий спецконтроль. Потом прилег у трапа, заплакал тихо так, как жаль, навек недолгий отмерен для собак.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
0: Я лечу по разным там причинам. Я очень встретиться хочу с хозяином той псины. Хочу задать ему вопрос, что так волнует с детства. Кому же в жертву ты принес своей собаке сердце?

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: вновь и вновь.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
0: За любовь. И за любовь.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

любовь отвычная. Жена не знает, как себя вести. Душа торопится,

Ты кто такой? Как вороны сюда тебя вынесли? Можешь деревья трогать рукой, их не узнаешь.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

сказал я, оно уж не вернется. Однажды тебя встретил я со шпаком на углу. Он был бухой, обняв

А завтра поведут меня в браслетах на тюремный двор. И вот когда мы сидим за с тобою, а завтра огласят

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.